0: помалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: adventures of the Panama Racing Club DJs. Find them at panamaracing.club. Weekly fresh content.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Where am I? Decompression. Decompression. Decompression.

1, 3. Восемь, один, три. Два. Один, три. Восемь, один, три. Два. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Семь, семь, три, шесть, три. Ноль, шесть, пять, пять, ноль. Пять, четыре, один, семь, ноль. Три, три, три, пять, ноль. Восемь, один, три. Два. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Один, четыре, семь, девять, шесть, девять. Один, четыре, семь, девять, шесть, девять. Два, девять, ноль, девять, девять. Восемь. Девять, два, шесть, один, два, шесть, семь, четыре, семь, восемь, четыре, два, четыре, три, три, пять, восемь, шесть, восемь, четыре, девять, пять, семь, пять, четыре, ноль, пять, пять. Пять, семь, один, шесть, девять, семь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: Curriculum.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

0: come with us.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.